0: I'm coming back as a man.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестия.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Латвия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У Беларусь прыляцелі больш за 200 грамадзян Узбекістана. Плануецца, што яны будуць працаваць у сельскай гаспадарцы і жывёлагадоўлі ў Віцебскай вобласці.
2: Працоўных мігрантаў Лукашэнка запрасіў пасля таго, як не ўдалося завабіць у Беларусь запланаваных 150 тысяч мігрантаў з Пакістана.
1: Такім чынам, з дапамогай узбекскіх мігрантаў улады спадзяюцца вырашыць праблему недахопу працоўных рук.
2: Але ці ў іх гэта атрымаецца? Адказвае эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: А сегодняшний день в Беларуси более 130 тысяч открытых вакансий, да, которые вот люди требуются. Ну и, соответственно, да, много уже говорилось, что в Беларуси присутствует дефицит рабочей силы. И мы видим по мерам, которые принимаются, в том числе чисто внутри Беларуси, о том, что власти пытаются как-то решить этот вопрос, в том числе за счет привлечения мигрантов. Ну и что касается Узбекистана, ну, на мой взгляд, это, конечно, более реалистичная задача именно как бы привлечь какое-то количество мигрантов из Узбекистана чисто из-за того, что население, то есть чисто из языкового фактора. Да? То есть ну, люди понимают, там, многие знают хорошо русский язык, соответственно, уже как минимум работать намного в этом плане проще им внутри Беларуси. Тут второй фактор — это то, что граждан Узбекистана, в принципе, много до сих пор работает в России, но там сокращается количество мигрантов в целом, не только из Узбекистана, за счет, опять-таки, риска вербовки на войну. И да, и по статистике там видно, что вот, по данным, что если на начало 25-го года в России насчитывалось, это, скорее всего, конечно, без белорусов, потому что белорусов там сложно посчитать в этом плане, нету границ. А вот других граждан других стран 6,3 миллиона, это в России, да, мигрантов, а наконец 25-го уже 5,7 миллиона, то есть идет сокращение. Ну, то, соответственно, так как для Узбекистана это важный такой источник, да, в том числе вот притока, да, ресурсов, валюты, миграция, трудовая миграция, то люди будут искать, а куда же им поехать. Ну, вопрос, насколько они выберут Беларусь, здесь остается. То, что сейчас мы видим, ну, скорее всего, да, можно наладить какой-то такой организованный канал. Но, опять-таки, это нужно, чтобы люди это захотели сделать. Ну, вот сейчас вот приехало, я так понимаю, 200 человек, их привезли специально там с чартерным рейсом. Вот, ну, как будет этот процесс продвигаться дальше, сложно сказать. На мой взгляд, конечно, говорить о том, что там привлекут 100-150 тысяч граждан Узбекистана, ну, мне это все равно кажется слишком амбициозной задачей. Почему? Ну, во-первых, Беларусь все-таки не так привлекательна. Да? В Беларуси зарплата выше, чем в Узбекистане. Ну, она ниже, чем в ряде других стран. И вполне возможно, что там те же узбеки, они начнут больше рассматривать страны Азии, либо Европы, где зарплаты выше, чем в Беларуси, но при этом возможностей больше. Тем более, что если сейчас мы говорим про вот эту миграцию, то в основном речь шла про агропромышленный комплекс, где

0: все-таки не такие высокие зарплаты, да, одно дело все-таки сравнить зарплаты в Минске, но другое дело зарплаты там в Витебской области, в сельской местности, да, то есть они, конечно, различаются. Ну и исходя уже из этого, ну тут вопрос, насколько там массово будет эта миграция, миграция такая трудовая. Поэтому, на мой взгляд, ну да, возможно, если подключится еще и на правительственном уровне к этому вопросу поток, то есть мы можем увидеть там, например, к концу года, да, увеличение количества мигрантов из Узбекистана. Но чтобы это было такое прям массовый такой переезд, да, и на мой все-таки взгляд, вряд ли такое мы будем видеть, с учетом, опять-таки, Беларусь не является там супер привлекательны для узбеков.
1: Ці сапраўды праблема беларускай эканомікі ў недахопе рабочых рук, а не ва ўзроўні заробкаў ці прадуктыўнасці, працягвае Анастасія Лузгіна.
0: Ну, тут все вместе, да, один за одно, одно за одно цепляется. Ну, безусловно, когда люди выбирают, куда им переезжать, они смотрят прежде всего, ну, первое, это сколько они будут зарабатывать. Да? То есть и здесь Беларусь им не может предложить какие-то высокие заработки, тем более, ну, я же говорю, то есть прежде всего речь тут шла про АПК-сектор, где мы знаем зарплаты, ну, там, не, чаще ниже среднего, да, чем там выше. Поэтому, да, то есть будут там стараться привлечь, вполне возможно, там из районов небогатых Узбекистана может кто-то приехать, но опять-таки это не будет таким массированным притоком, потому что если людям привлекательна страна, они, ну, и без правительства поедут. Правильно, то есть, ну, они же раньше могли приезжать. Ну, вот, да, из Узбекистана приезжают в Беларусь, но все-таки основными мигрантами трудовыми являются граждане Туркменистана. Ну, потом идет там Россия, вот на третьем месте Узбекистан. Ну, опять-таки, это не все равно это речь даже не, ну, не о десятках тысяч пока что. Да? Ну, посмотрим, как это будет развиваться. То есть я бы так заключила, что это проще, чем привлечь пакистанцев, но навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
1: У эфира Еврорадио была экономистка Анастасия Лузгіна, якая прокомментовала запрошение на працу в Беларусь мигрантов из Узбекистана.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
3: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензіну в Россию.
2: Подводзім вынікі першай паловы года беларускай жанчыны.
4: Але я не магу назваць амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе, добрага.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Украінскія дроны працягваюць атакаваць расійскія НПЗ на вялікай адлегласці. Так, у аўторак пад удар трапіў адзін з найбуйнейшых нафтахімічных комплексаў Расіі – «Газпрамнафтахім Салават», які знаходзіцца прыкладна за 1400 кіламетраў ад украінскай мяжы.
2: Расійскія ўлады кажуць, што прынялі ўсе неабходныя меры для барацьбы з паліўным крызісам, але відавочна, ніводнае не спрацавала.
1: На ўсім гэтым фоне экспарт беларускага бензіна ў Расію набліжаецца да свайго піку магчымасцяў. Беларуская прапаганда спрабуе даказваць, што ў гэтым няма ніякай праблемы, але эксперты трывожацца.
2: Чаму? У праграме «Оптымум» сваім аналізам падзяліўся эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі.
3: 1 по 25 июня Беларусь продала в Россию 140 тысяч тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем было в мае. По сравнению с июнем прошлого года, это вообще такой колоссальный рост, потому что тогда поставки бензина в Россию составили всего 1000 тонн. Но июньские поставки были не просто рекордными. Они на самом деле близки к пиковым возможностям двух белорусских заводов. То есть, смотрите, белорусские НПЗ в 2024 году производили примерно 290 тысяч тонн бензина в месяц. Теоретически они могут производить до 345 тысяч тонн, но это если работать по полной загрузке. Практически месячное производство точно меньше, потому что не могут заводы технологически круглый год работать со 100% загрузкой. Заводы от этого портятся. Соответственно, реальное производство – это чуть больше 300 тысяч тонн в месяц. Из них, из этого производства, порядка 100 тысяч тонн идет на внутреннее белорусское потребление. Соответственно, на экспорт остается там около 200, или чуть больше 200 тысяч. Но спрос на бензин, он неравномерный. В летние месяцы спрос вырастает, а, скажем, во время сельскохозяйственных кампаний вырастает сильно. Соответственно, возможности для экспорта становятся меньше. Вот такое косвенное подтверждение того, что белорусские заводы в июне приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию, это ситуация с экспортом в другие страны, потому что транзит белорусского бензина через Россию рухнул в июне как раз на 140 тысяч тонн, то есть вот на объем поставок для российского рынка. А впереди у нас еще массовая уборочная кампания. Топлива надо будет много. Поэтому спасти братскую Россию от топливного кризиса у белорусских заводов не получится. Российский спрос во много раз превышает возможности белорусского предложения. На пиковом летнем спросе России нужно 3-3,5 миллиона тонн бензина в месяц. Но это не значит, что белорусские НПЗ не могут заработать на российском топливном кризисе. Да, для всей России белорусского бензина не хватит, но какую-нибудь Московскую область белорусские поставки вполне могут выручить. Конечно, не бесплатно.
4: Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы.
3: Белорусский бензин в России в последнее время дорожает не по-братски. С начала года цены выросли уже почти в два раза. Для двух белорусских НПЗ наступили, можно сказать, золотые времена. Если год назад рентабельность продаж в Мозырском районе была отрицательной, минус почти 5%, то за 5 месяцев этого года она выросла до 13%. Ну а в Полоцком районе рентабельность составила 9,5% по сравнению с минусовой 4,5% год назад. То есть российский кризис пошел белорусским заводам на пользу. Правда, в России решили немножко ограничить белорусские аппетиты. В среду, 8 июля, Петербургская биржа установила лимиты повышения цен на топливо для белорусских НПЗ. Максимальный шаг установлен вот символическую 0,01%.
5: Это несерьезно.
3: Для российских компаний это ограничение действует уже несколько месяцев, но на белорусское топливо оно раньше не распространялось. Теперь вот, соответственно, будет распространяться. И если посмотреть так невооруженным глазом, то может показаться, что белорусские заводы не смогут зарабатывать на бензиновом кризисе, как раньше. Но на самом деле эти символические ограничения будут, скорее всего, иметь такое же символическое значение, потому что теоретически биржевая цена должна служить индикатором и ориентиром для всего остального рынка. Практически это работало только пока на рынке не было проблем. Только начались проблемы, российские власти ввели вот эти ограничения, и сейчас цена, которая устанавливается на бирже, она, в принципе, имеет мало отношения к реальности. Вот, например, в середине июня, когда цены на бензин в России росли, биржевая цена АИ-95 наоборот снизилась. И при этом независимые российские АЗС покупали бензин по цене, которая была в два раза выше биржевой. То есть, единственный смысл биржевых торгов сейчас – это создавать приятную такую статистическую иллюзию, что цены растут не очень сильно. При этом этом сами эти продажи сохраняются только постольку, поскольку российские компании обязаны продавать там не меньше 15% производимого топлива. Но на белорусские компании это обязательство не действует. Так что уже на этой неделе продажи белорусского бензина через биржу рухнули чуть ли не в 20 раз. Ну и, скорее всего, они просто все остальное продают напрямую нуждающимся российским регионам. Благо, нуждающихся в топливе в России становится с каждым днем все больше. Игнорировать это не получается уже даже ну, на самом высоком государственном уровне.
1: Дык ці трэба пераймацца за беларускі бензін? Працягвае Андрэй Маховскі.
3: Я хочу сказать, что, ну, вообще-то, я вот до сих пор за бензин в Беларуси особо не переживал, потому что, ну, никто на проблемы с бензином в Беларуси пока еще не жаловался. А сейчас мне как-то за бензин стало уже и тревожно, потому что с картошкой в прошлом году оно уже так и начиналось, с того, что нам объясняли, что никаких проблем с картошкой в стране нет и не будет. Помните, как в этом монологе Жванецкого? В телевизоре появился бледный, как смерть, министр финансов и заявил, финансовый кризис нас не затронет. Население выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. Потому что если проблем нет, то зачем об этом рассказывать по всем телевизорам? А если вы рассказываете, что проблем нет, то есть риск, что эти проблемы у вас появятся. Тем более, что вот если хорошенько подумать, между нами и топливным кризисом лежит только здравый смысл и способность белорусских властей к стратегическому планированию. А это такое не очень надежное препятствие, в чем мы могли убедиться за последние годы не один раз.
2: Далее в программе «Евразум».
1: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
0: Але я не могу назвать амаль нічога, акрамя змен у гэтым законе, добрага.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Мутная вока на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час, как нагадать про надворье, коли ласка. А сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Ну, 10 пишут мало облачно, 10 пишут первоважно сонечно, а лет 10 пишут, что хмарки все ж таки будут. Опадков не чакается, ну, принамсі істотных. Температура поветра от 26 до 28, а местами по Берастейщине до 30 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, да чакайтеся.

Кардиган Шинахвалик, Белорусское радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадков. Температура по ветру от 26 до 28, а местцами по Берасте еще не до 30 тепла. Ветер полночный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за норму.

эфиры «Трансграничная радиорация». Мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.ком.

Coldplay на хвалях Белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт рация.com, традиционный час нагадать про надворье, нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, опадков не чакается, ну, при нам все неких истотных, температура по ветра от 26 до 28, а местами по Берестейщине до 30 тепла. Ветер паўночны, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 15 липеня 1949-го народился Тревор Хорн, британский музычный продюсер, автор песень и музыка, лауреат премии Грэмми. Выступал у складе гуртов The Buggles, Yes, The Art of Noise. Yes, уже слухали Art of Noise на аматора, а вось The Buggles аккурат тое, что треба. Гэты коллектив наибольш вядомы своим дебютным синглом 79-го года Video Killed the Radio Star. Сингл потрапил на первое место у хит-парадах 16 краинов, а кроме того, музычные відэа да гэтай песні знакамітае тым, што стала першым відэакліпам, паказаным амерыканскім музычным тэлеканалам MTV, калі той адкрыўся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши.
3: 9 европейских краин пропоновала Евразвязу спынить финансование МАК за снятие санкций с Беларуси и Российской Федерации. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает расследовать напад на Герасименю. Правооборонцев ясны, Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пропонова выключить с программы обмену «Erasmus» и инших мер поддержки Европейского Союза, Международный Олимпийский комитет и иншие спортивные организации, которые допускают вертание России и Беларуси на международные спортивные споборництва, накировали Европейскому комиссару по питаниях спорту Гляну Микалефу 9 европейских краин. Как выникает из опубликованного на сайте министра культуры Эстонии тексту звароту, да пропановы, подрыхтованной Таллином, долучились Дания, Литва, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. У звароте нагадывают, что украинские спортовцы по-ранейшему позбавленные махчимости тренироваться и рыхтоваться в ровных умовах. Многие из них стали вымушанными переселенцами, непосредственно потерпели от разбурения, выкликанных войной, або зробили выбор на користь обороны своей краины и сограмадян. У даденном контексте любые ствержения об тем, что спорт может быть отделенный от политики, гучать фальшиво, коли тысячи невинных украинцев стратили свое житие, коли спорт протягивая заставаться инструментом в руках российского и белорусского режимов, отзначили заявники. Авторы закликали Еврокомиссию разглядеть необходимые кроки для обеспечения того, как организации, чьи деяния не отповедают каштовностям Европейского Союза, не отримливали финансовую поддержку с боку Евросвязу. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает польские улады провести полное и объективное расследование нападу на былую керавницу фонду, трехразовую призерку Олимпийских гульнев Александру Герасименю. Про это поведомил керавник фонду Александр Пейкин.
4: Ну, сам по себе прецедент такой довольно серьезный, я бы сказал, что навод не глядя на то, что это мог бы быть и сам по себе просто некий выпадковый такой, выпадковая ситуация. Я как бы разглядал эту такую ситуацию, этот прецедент, ну, на более серьезном уровне, как бы все-таки эту ситуацию расследовали. И расследовала и полиция, и обовязково, как этим занимались, ну, больше высокие службы.
3: Павля Пейкіна гэты выпадак не выглядае заляваным. Ён нагадаў, што за апошнія гады ціску падвяргаліся іншыя людзі, звязаныя з беларускім фондам спартыўнай салідарнасці.
4: Тиск на былых и на деячих супрацовников фонда, он как бы здесняется. Вот это и связано с изникнением Анатолия Котова, это бачно, что такие ситуации такие довольно небеспечные из Александра Герасименя, это и присуды, и Вадиму Крывашееву, и мне натурально как бы присуд. Такая ситуация, какая настороживая, довольно серьезная.
3: Нагадаем, раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына ударыў Александру Герасіменю кулаком па галаве і ўцёк. Спартсменка звярнулася ў паліцыю, якая праводзіць праверку інцыдэнту. Правоабаронца весны Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии. Узнагароджанне правоабаронцы весны франко-немецкой премии за правы человека и верховенство права отбылося еще у снежни минулого года, однако у мэтах безпеки имя правоабаронцы тады не было официально опубликовано сярод 15 угонорованных правоабаронцев с усяго свету, поведомляя весна. Франко-немецкая премия за права человека и верховенство права заснована у 2016 году министрами замежных справ двух краин, а на что год присуждается правооборонцам, журналистам и активистам из усяго свету за выбитный уклад у оборону демократичных каштовностей, часто в умовах серьезной особистой рызыки. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск през годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы чацвер на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 30 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: День з рацыяй.
2: 98.1 FM наша хваля у Беластоку і Гародні ў прыватнасці, 99.2 FM у Берасціны Белай Падляскай сярод іншых гарадоў і местаў. Альбо слухаць нас можна онлайн праз сайт racia.com, фактычна ў любой кропцы планеты, дзе маеце добры інтэрнэт. Мы ёсць у сацсетках і ў месенджерах. Галоўнае, дбайце пра ўласную бяспеку і выбірайце зручны для сябе варыянт. Некаторыя тэмы заяўлены ў гэтым выпуску навін працягнем. У прыватнасці пагаворым пра інцыдэнт, які здараўся ў Варшаве з беларускай алімпійкай Александрай Герасіменіяй. Пра 3 хвіліны.
6: Ветям раю перед дебютом спрой, ты стискають пульс, усмі

0: Россия. То есть там дённая потреба у всей России столько, кольки Беларусь может поставить за год. Але он кажа, самая великая проблема у вот на Россию могло поуплывать, коли Беларусь спынила усе заводы, якія працуюць на российский военпрам. Але гэта нереально. Это нереально?
1: Это нереально. Ну вот как вы себе можете представить, условно, когда-то были предприятия, которые в основном производили какую-то гражданскую продукцию, ее продавали. Потом Лукашенко после начала войны начал эти предприятия, естественно, за деньги русских, модернизировать, переориентировать. Есть предприятия, как тоже неоднократно мною было отмечено, которые возводятся с нуля в чистом поле. Это так называемый объект-участок, либо завод корпусных изделий, который, в принципе, только будет производить боеприпасы, полный цикл производства боеприпасов. Перестанешь ты продавать, сразу же две проблемы. Первая – это финансовая. А что будут делать эти предприятия? Дотационная экономика белорусская не сможет получать деньги. Ну и политическая, в общем-то, я думаю, тоже возникнут перед Лукашенко серьезные вопросы. А мол, как это, с чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко. Поэтому здесь уже могут возникнуть еще и дополнительные вопросы политические. Поэтому нет, Лукашенко не может этого сделать. Но, повторюсь, это он сам себя загнал своей так называемой политикой в эту ситуацию.
0: Ну, вот вы кажете, это великая проблема, ну, с одного боку, для режима, что это предприятие, что это люди будут рабіць, з другога боку, как бы сапраўды, это праблема людзей, што рабіць. З трэцяга боку, вы настойваеце і робіце шмат для таго, каб на прадпрыемствы, якія працуюць на расійскае военпром, былі накладзеныя санкцыі, абмежаванні. У ідэале, каб гэтыя санкцыі прывялі да спынення працы гэтых заводаў. То бок, атрымліваецца сітуацыя, што вы, у прынцыпе, как бы вядзеце да таго, каб гэтыя людзі засталіся без працы.
1: Ну, смотрите, есть такой вариант, да, но тут, оказывается, замаячил другой вариант, что прилетят украинские дроны, украинские ракеты, и этих предприятий просто не будет. Ну и каков выбор? Останавливаем работу и показываем тем самым, что мы не согласны с этим положением вещей. Мы боремся и помогаем украинцам так, как можем, либо украинцы сами возьмут и сделают то, что они считают нужным, и для выполнения их поставленных каких-то задач и целей. Но только когда Зеленский поставил ультиматум Лукашенко, как много криков мы увидели в Фейсбуке. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, это же мы же вроде как не участвуем, а не участвуем ли мы? А откуда появилась там условно Буча, Ирпень? Откуда все это было? Откуда, в общем-то, началось вторжение? Поэтому здесь вариант простой. Я, в общем-то, говорил о нем еще, наверное, и полгода или год назад, о том, что вот есть вариант санкций. А есть вариант, когда украинцы смогут решить вопрос, так как они умеют решать. Потому что очень многие предприятия, вот там тот же самый там Планар, который поставляет в Россию определенное оборудование на те или иные там производства, ну, сталкивался потом с проблемой, что поставлять было уже некуда, потому что прилетел Storm Shadow, и вопрос стал, скажем, вопрос закрылся. Но ведь так и может быть и с Беларусью.
2: Гэта праграма Еўразум. Прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар разважае пра адказнасць Беларусі ў вайне Расіі з Украінай.
1: Ці людзі, конечно же, забывают, з какой тэрыторыі действительно началось вторжение. Кто осуществлял помощь, разведку и какая, в общем-то, ответственность лежит на беларусах. Потому что не надо только говорить, что речь идет о Лукашенко. Это не Лукашенко все это делал самостоятельно. Это те беларусы, которые, ну, выполняли приказы, молча смотрели на происходящее. На Беларуси лежит ответственность, и это наша ответственность. И мы прекрасно понимаем, что происходит в нашей стране, и мы понимаем, что от победы Украины зависит очень много. В всяком случае, по совести, если даже так просто говорить. По совести мы должны помогать Украине. И понимаете, эти люди, это они не бывают в Украине, они не находятся под бомбежками, они не ездят по территории Украины, они не видят те кладбища, они не видят те разрушенные просто кварталы там, или какие-то там условно рынки, куда попадали российские ракеты. Им очень просто говорить. В принципе, что от них можно ожидать? Эти люди прямо, ну...
0: Они... Ну, вы фактично, вот по их, ну, перефразуючи троху их аргументы, вы призываете, как вот то, что вы зараз описали, те жахи, были и в Беларуси.
1: Смотрите, если белорусское предприятие производит вооружение, мы говорим, что есть вариант какой? Есть вариант санкций. Но эти ребята тоже начинают кричать, ай-яй-яй.

0: Сначала у них санкции не работают, потом санкции толкают Беларусь лапы Кремля. И первое, и второе – это ложь. Повторюсь, и вот Украина говорит, слушайте, мы сейчас в состоянии решать любые вопросы. Мы можем их решить иначе. И это тоже не устраивает. Ну, господа, вы хотите найти очень простые ответы на очень сложные вопросы в ситуации, когда в соседнем государстве идет война, где наша страна является, по сути, соагрессором. И вы хотите, чтобы все было настолько удобно, так пускай Лукашенко, тот, кого вы так пытаетесь обелить, пускай он это не производит. Все, просто не производит. Пускай он просто выключит ретрансляторы, закроет эти заводы, но он этого делать тоже не хочет. И получается такая хитрая ситуация, когда, в общем-то, все есть как есть. А мы будем делать потом какие-нибудь там посты в Фейсбуке о том, что ах, какой ужасный там Путин там нанес удар и все остальное. Я понимаю, что так очень безопасно, выгодно, кликабельно, но только в реальном мире все-таки все происходит сильно иначе.
1: Далей у программе «Еўразум».
2: Чаму Арына Сабаленко не сустрэлася з Лукашэнкам?
3: У заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі.
1: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
4: Еще недавно это как бы было маст. Ты не мог падумаць, хочаш ты мець дзяцей или нет? Ты как будто бы хочаш.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У Беларусі фіксуецца дэмаграфічны крызіс, і адным з яго важных фактараў з'яўляецца нараджальнасць. Тут Беларусь знаходзіцца сярод антылідараў.
1: З 2017 года нараджальнасць у нашай краіне упала да рэкорднага паказчыка 1:0,2 з 1,5. І гэты паказчык адзін з найгоршых у Еўропе. Мы ідзем пасля Украіны.
0: У праграме гадзіннічак цікае палітычны аналітык Артём Шрайман задаецца пытаннем, ці існуе магчымасць вылікаваць дэмаграфічную праблему ў Беларусі і пры гэтым не скаціцца ў жорсткія патрыярхальныя ўстоі.
1: Вось што адказвае яму журналістка Яўгенія Сугак, а разам з імі размаўляе эканаміст Леў Львоўскі.
2: Ну, конечно, потому что, мне кажется, ответом на этот вопрос могут быть показатели здоровых стран.
3: Которые падают везде.
2: Они падают по миру везде ввиду естественных причин. Но если мы говорим про Беларусь, там они падают больше. Но мы можем посмотреть на Данию, Швецию, Голландию, Данию, Швецию, Нидерланды, где много белокурых, кудрявых детей бегают по улицам, где семьи заводят по два и по три ребенка.
3: Евгений опять вернулась из Германии с какими-то арийскими мечтами.
4: Белокурые дети бегают по улице.
2: Наверное, не очень прозвучало. Я могу переговорить.
4: Нет, все нормально, очень аутентично.
3: Но я начинаю понимать, почему вас обоих не позвали на встречу с узбекскими женщинами.
2: И там женщины довольно эмансипированы, но там есть вот те вещи, о которых мы говорили со Львом, перечисляли, и при этом есть эмансипированные женщины, которые понимают, да, и которые топят из-за феминизма, за все такое, но при этом они рождают детей, потому что для того, чтобы женщина рожала детей, кроме, ну, как бы того, чтобы ее заставлять постоянно, как это пытается делать Лукашенко, ну, ей нужно обеспечить нормальные для этого условия. Это хороший уровень медицины, это хорошая заработная плата, это какая-то защищенность, это, опять же, количество, это же в том числе и зависит от мужчин, есть у тебя дети или нет, да, насколько ты видишь рядом достойных партнеров или достойных, как бы, людей, которые помогут тебе.
4: Здесь Лукашенко не дает.
3: А белорусы тебе не достойны. Достойные партнеры.
2: Ну, я не говорю про...
4: Сейчас узбеки приедут, смотрим, как оно будет.
2: Ну, то есть, я что имею в виду, что худший тренд на падение рождаемости задает Лукашенко. За 30 лет, 32 уже, привет, правления Лукашенко, насколько сильно сократились белорусы. Конечно, мы не можем винить в этом только Лукашенко, опять же, общий мировой тренд, это понятно, но, наверное, так себе история, когда ты заходишь с одним количеством, да, в президентство населения, рассказываешь 32 года, какой ты великий президент и вытащил страну, как Мюнхгаузен, себя за волосы из болота, но при этом у тебя почему-то белорусов становится все меньше и меньше.
4: Миллиончик примерно, да?
3: Ну, я тут только частично согласен. Тут не во всем вина Лукашенко. Еще то, что вот он там принял страну с рождаемостью 2 ребенка на женщину, а сейчас у нас рождаемость 1 ребенок на женщину. Ну, это все-таки не совсем его вина, и там даже, наверное, больше у него вина, если там мы посмотрим. У нас просто объективный тренд в мире, рождаемость везде падает.
2: Да, можно я встану? Дело же не только в нерождаемости. Он принял страну, условно, 2 ребенка на женщину, но дело же не только в нерождаемости. Белорусов уже стало меньше еще и по другим причинам. Они уехали, они умерли. Может быть, не очень хорошая там медицина в каких-то вопросах или продолжительность жизни.
3: Да, но все-таки это довольно объективный тренд во всех странах, поэтому пока мы во всем прям винить его я бы не
4: мы
3: стал.
4: Мы перескакиваем этот вопрос, который мне на самом деле супер интересен. Он не столько белорусский, сколько вот мировой.
3: Ну, давай
4: а в чем причина?
3: Давай вернемся к твоему изначальному вопросу про то, можно ли как-то совместить и борьбу за равные права.
4: А это связано с вопросом. Да, мне говорю... интересно, вот что, почему по всему миру, а особенно в том числе в Беларуси, такой обвал рождаемости, учитывая, что не происходит за последние, ну, окей, 20 лет какого-то такого радикального шажка из там «женщина была рабом 20 лет назад, перестала быть рабом». Ну, то есть, да, может быть, на 10% улучшился статус женщины, но основной рывок произошел в 20 веке, задолго до.
2: Можно я коротко объясню, а Лев потом объяснит да. Собственно, все, что я сказала, только более подробно. Как часто это происходит. Понятно, что есть разные варианты, но мне кажется просто, что за последние 20 лет произошел очень большой культурный скачок и интеллектуальный в сознании о том, что раньше как бы это было обязательное предназначение. Сейчас многие люди имеют выбор, они вообще хотят детей или хотят попозже, и у них есть возможность об этом задумываться. Еще недавно это как бы было must. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет. Ты как будто бы хочешь.
4: Это произошло, ты считаешь, в 21-м?
2: Да, да, я считаю, что это произошло за последние 30 лет. Ну, может быть, чуть-чуть больше. Мне кажется, да, за последние 20-30 лет. То есть понятно, что чуть-чуть к этому шло, но раньше, я помню еще, вот я была маленькая, и как бы мои родители, которые при этом совершенно не зациклены были на том, чтобы у них были внуки, то все равно это была какая-то вот обязательная история, что должны быть дети. То есть моя мама в какой-то момент говорила мне и моему бойфренду, о том, что, ну, родите сейчас ребенка, дайте мне, я вам вырасту, потом отдам. Ну, то есть, условно, причем, что мои родители, это еще не самый вот в этом плане такой классический консервативный вариант. У тебя не было возможности подумать, хочешь ты иметь детей или нет. И потом случались все вот эти депрессии послеродовые в том числе и так далее. Или многие думали, так, а зачем мне вообще это нужно? Многие шутили, что я понял, что я child-free, или поняла, что я child-free на третьем ребенке, там, или что-то
4: а
2: такое.
4: А почему изменилась эта культурная норма?
3: Так, перед тем, как вы заберете слишком глубоко, я скажу, что культурная норма не менялась.
4: Нормально.
3: У нас...
4: Тогда подожди, давай мы услышим мнение Жени, почему она изменилась.
2: Не, подожди, давай пускай он скажет, что не менялась, потому что...
3: Если вы посмотрите рождаемость на женщину, показатель там в любой развитой стране или там ныне развитой стране, то эта цифра, она уменьшалась весь 20 век. Просто в начале 20 века эта цифра была 5-6 детей на женщину. И вот она постепенно уменьшалась все это время. Она не так давно, за последние 20 лет, она пересекла вот эту границу 2 ребенка на женщину, которая является там, то есть если у тебя больше, чем 2 ребенка на женщину, то население все еще растет. И когда население росло, даже при том, что рождаемость снижалась, там вместо 6 детей на женщину, как в 1920 году начали рожать 2,5 ребенка на женщину, как там в конце 80-х, население все равно росло, поэтому никто не обращал внимания, что рождаемость снижается. А вот когда пересеклась эта граница в 2 ребенка на женщину, и население начало уменьшаться, тогда как раз все пошли обращать внимание, это обсуждать, но никакого вот коренной смены трендов не произошло.
0: Лео Львовский, Евгения Сугак и Артем Шрайман у программы «Годинечек тикая» разважают про причины низкой нарожаемости у Беларуси.
3: В этих трендах нету скачков. Что этот тренд, вот он плавный.
4: Сейчас не живем в каком-то моменте...
3: Не живем в моменте скачка. Это мы как человечество.
4: Отдельно, а мы как Беларусь.
3: Отдельно мы как Беларусь живем в моменте скачка.
4: Почему?
3: У нас тоже рождаемость там все время уменьшалась, ну, там, примерно там, с 90-х годов. В 90-х годах был совсем провал, но потом все восстановилось. Потом снова начало уменьшаться. Потом государство начало активно вкидывать деньги. И вот, наверное, в 2017 году у нас был какой-то пик рождаемости относительный. Там вот было 1,7 ребенка на женщину. И, но вкидывали только деньги. То есть как раз то, о чем, с чего мы начали передачу, что мы обсуждали с Женей, что не предусматривалась идея о том, что вот у женщины может быть и карьера, и ребенок. Предусматривалась просто идея, что, ну, наверное, вам не хватает денег на ребенка. Вот мы вам дадим денег, и у нас относительно щедрые пособия относительно средних зарплат. Но только вот у нас нет яслей, у нас как раз в Беларуси очень плохо сочетается карьера с ребенком. И в итоге рождаемость снова пошла вниз постепенно. Потом в 2020 году у нас перестали публиковать данные, и в 2024 начали снова публиковать, и у нас был резкий скачок вниз, то есть так, как будто бы у нас началась какая-то война. Сейчас у нас вот 1,3 ребенка на женщину, это очень мало, это то есть самый низкий в Европе показатель, вот если не считать Украину, но в Украине там, во-первых, война, во-вторых, из-за войны тяжело со статистикой. Почему так? Ну, что-то пошло не так. То есть, вероятно, там одна из вещей, которая нужна людям, чтобы заявить детей, это, например, какая-то уверенность в завтрашнем дне. Ну, дальше тут
4: мы можем уверенность, что завтра будет дно.
3: Спекулировать. Ну, видимо, да, белорусы как-то не уверены в завтрашнем дне, не хватает стабильности. Ну, это то, что напрашивается. Ну, или вот все-таки у нас идет война, я не знаю.
4: Ну, понимаешь, война.
3: Вот, то есть то, что Женя сказала, это тоже правда, что прямо совсем сделать рождаемость так, чтобы население не убывало, то есть довести рождаемость до двух детей на женщину, еще ни одной стране не удалось никакой политикой. Но, тем не менее, там, во всех европейских странах в среднем рождаемость в полтора раза выше, чем в Беларуси, потому что, да, создавая всякие хорошие условия и нормальные программы, можно рождаемость держать, ну вот, хотя бы на уровне полтора. Евразум.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончана.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся. Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: 9 европейских краин пропоновали Евразвязу спынить финансование Международного олимпийского комитета за изнятие санкций с Беларуси и Российской Федерации. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает расследовать напад на Герасименю. Правооборонца Вясный Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пропонова выключить программу обмену «Эразмус» и инших мер поддержки Европейского Звязу, Международный Олимпийский комитет и иншие спортивные организации, которые допускают вертание России и Беларуси на международные спортивные споборництвы, накировали Европейскому комиссару по питаниях спорту Глену Микалефу 9 европейских краин. Как выникает из опубликованного на сайте министра культуры Эстонии тексту звороту до пропановы, подрихтованной Таллином, долучились Дания, Литва, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. У звороте нагадывают, что украинские спортовцы по-ранейшему позбавленные махчимости тренироваться и рыхтоваться у ровных умовах. Многие из их стали вымушанными переселенцами, непосредственно потерпели от разбурения, выкликанных войной, або зарабили выбор на корысть обороны своей краины и сухромадян. У данном контексте любые ствержения об том, что спорт может быть отделен от политики, гучать фальшиво, коли тысячи невинных украинцев стратили свои жизни и коли спорт протягивает заставаться инструментом в руках российского и белорусского режимов, отзначили заявники. Авторы закликают Еврокомиссию разглядеть необходимые кроки для обеспечения того, как организации, чьи деяния не отповедают каштовностям Европейского Звязу, не отрымливали финансовую поддержку. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает польские улады провести полное и объективное расследование нападу на былую керавницу фонду, трохразовую призерку олимпийских гульняв Александру Герасименю. Про это поведомил керавник фонду Александр Пейкин.
4: Ну, сам по себе прецедент такой довольно серьезный, я бы сказал, что навод не глядя на то, что это мог бы быть и сам по себе просто некий выпадковый такой, выпадковая ситуация. Я как бы разглядал эту такую ситуацию, этот прецедент, ну, на более серьезном уровне, как все ж таки эту ситуацию расследовали. И расследовала и полиция, и обовязково, как этим занимались, ну, больш высокие службы.
3: Павла Апейкіна, гэты выпадак не выглядае изоляваным. И он нагадал, что за апошнія гады ціску подвергаліся и іншыя люди, звязаныя с беларускім фондом спортивной солидарности.
4: Тиск на былых и на дзеючых супрацоўнікаў фонда, ён як бы здійсняецца. Вось, гэта і звязана з знікненнем Анатолія Котова, гэта бачна, што такі сітуацыі такія даволі небяспечныя і з Александра Герасімені, гэта і прысуды, і Вадзіму Крывашэєву, і мне натуральна як бы прысуд. Такі вось сітуацыя, якая насцярожвае даволі сур'ёзна.
3: Нагадаем, раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына ударыў Александру Герасіменю кулаком па главе і ўцёк. Спартсменка звярнулася ў паліцыю, якая праводзіць праверку інцыдэнту. Праваабаронца Вясны Валянцін Стэфанович стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Узнагароджанне праваабаронцы Вясны франка-нямецкай прэміі за правы чалавека і верхавенства права адбылося яшчэ 10 снежня мінулага году. Аднак у мэтах бяспекі імя праваабаронцы тады не было афіцыйна апублікавана сярод 15 у ганараваных праваабаронцаў з усяго свету, паведамляе Вясна. Франка-нямецкая прэмія за правы чалавека і верхавенства права заснавана ў 2016 годзе міністрамі замежных справ дзвюх краін. Яна штогод прысуджаецца праваабаронцам, журналістам і актывістам з усяго свету за выбітны ўклад у абарону дэмакратычных каштоўнасцяў, часта ва ўмовах сур'ёзнай асабістай рызыкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 24 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 градусаў. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 15 ліпеня. Добрага вечара, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацэ. Тут далі Сэвач Гарін, Хэпі Сад, Мерада, Ляпісы ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань, які пачытае нам нешта цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а на 30-й хвіліне тут Рацэ ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радыё Рацэ. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Нива с 24 соковика 1974 года. Гуртки вязковых господин на территории гмины Дубичи Церковная взбагатили в опошний час свою громадско-господарчую деятельность. У старыне старшиня гуртка молодая женщина Люба Романюк. У гуртку 20 членов. У этом годе женщины хочуть удельничать у конкурсе на вырощивание городнины, плануют лекции агротехники на тему, как сеять и выховывать городнину, лекции об рациональном кормлении и выховывании телят. В опошний час женщины со старины организовали курс мясных вырабов. На курс ходило 20 женщин под наглядом специалиста с Гайновки громадянина Станислава Кани. Женщины научились рыхтовать много мясных вырабов, фаршированные рабрышки, сальцисон, белый и черный, балерон, колбасу. Найважнейшее, однако, что женщины научились разбирать и чистить кишки. На закончение они подрыхтовали разные вырабы для

0: Украинская радиорация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу став пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.
4: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берестибелая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 15 липеня 1949-го народился Тревор Хорн, британский музычный продюсер, автор песень и музыка, лауреат премии Грэмми. Выступал у складе гуртов The Buggles, Yes, The Art of Noise. Yes, уже слухали Art of Noise на аматора, а вось The Buggles аккурат тое, что треба. Гэты коллектив наибольш вядомы своим дебютным синглом 79-го года Video Killed the Radio Star. Сингл потрапил на первое место у хит-парадах 16 краинов. Акрамя того, музычная відэа да гэтай песні знакамітае тым, што стала першым відэакліпам, паказаным амерыканскім музычным тэлеканалам MTV, калі той адкрыўся.

малявальных твоих кораблёв фарбы зникнуть червоным с рабинами. А ты ведаешь, родный, напереди шлях на пошук богатый и роздумы.